Эдвард Грик. Концерт Дашнамуриев на Вагахамби Хамар. Ля минор. Опус 16. Катарум ен Дину Липаттин. Еф филхармония на Вагахумба. Дирижер Алчео Галиера.